0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: а-а-а.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А,
2: только.
1: Да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Радио.ру.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 16 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 15, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: Тот самый вкус, тот самый квас.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: IT-сервисы «Tax.com». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировке товаров. Электронные перевозочные документы. Компания «Tax.com». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
4: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
7: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
8: Квас «Благодей».
9: 20 лет с вами.
10: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
11: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Вагат на Котельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: радио. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 16 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 15, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Red Car Leasing». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Во всех магазинах продуктов хорошие с 16 по 22 июля. Лапша «Ролтон» куриная по-домашнему 90 грамм 49 рублей 99 копеек.
7: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-749-05.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
11: Возрастное ограничение 18+.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 69 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
0: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое радио.
7: Радио.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ. 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемая просто.
0: Немножко потерялась из виду с 2019 года.
4: Я включила в мозг в 2019 году.
3: Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Устал, стал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса «ВК-Видео».

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 16 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 15, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
7: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
8: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
7: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
8: Да я и так думаю про зоту.
7: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
11: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-лидер. Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

«Качай» — новое официальное приложение нового радио. «Радио Хаб». Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: своем магазине приложений. Реклама. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: IT-сервисы TAX.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировке товаров. Электронные перевозочные документы. Компания TAX.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана, Железняка, 35А, офис 2.
2: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новое радио. Радио.
7: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Супер еды. Новая, супер новинка.

0: о чем мы вчера трубили весь эфир, весь день. Корпоратив традиционно прошел максимально музыкально на берегу Москвы-реки, заводи «Зе Забота».
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Лапша «Ролтон» куриная по-домашнему 90 грамм 49 рублей 99 копеек.
5: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатей из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
7: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Сосиски баварские 800 грамм, расколбас 149 рублей 99 копеек.
5: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
8: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
9: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
8: Ха, ну ты сравнил.
9: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
8: И ты выбирай зоту.
10: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.

Скажи теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Затяжные дожди вызывают у людей апатию и тягу к сладкому. Они нарушают планы, ограничивают физическую активность и усиливают чувство тоски и тревоги. Так что, если тебе тревожно и тоскливо, ты не одинок. Нас таких здесь много. Давай объединяться. Вдобавок ко всему, 20 минут музыки без рекламы в эфире нового стартую далее. Я, Вадим Данилин, тоже тут, на минималках.

0: красивые глаза в эфире нового. Кстати, если ты не знаешь, но в радио можно не только слушать, но и смотреть. И клип, на самом деле, шикарный. Я засмотрелся сейчас на клип. Прям досмотрел бы до конца, но здесь в эфир нужно выйти, новость рассказать. Экономисты прогнозируют, что к 50-му году пожизненный заработок в среднем вырастет практически на 30%, особенно для наименее квалифицированных работников. Искусственный интеллект будет автоматизировать задачи, которые ранее требовали много времени, повышая их производительность. Исследователи отмечают рост спроса на практические и технические специальности. Ну, то есть, грубо говоря, в переводе с русского на понятный, объясняю. К 2050 году искусственный интеллект, знаешь, кого не сможет заменить? Тех, кто работает ручками, хорошо умеет работать ручками. Сантехников, строителей и так далее. Так что пришла пора, наверное, все-таки переучиваться.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6569-6.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
4: IT-сервисы Tax.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документооборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания Tax.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана, Железняка, 35А, офис 2.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел!
7: Не входит!
8: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый при самый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новое это мы.
12: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
13: С вами Анет Сай.
14: С вами Рамиль.
15: С вами группа Добро.
16: Всем привет, с вами Звонки.
17: Всем привет, это Артик Асти.
18: Это Филатов и Кэрос.
19: Это Саня СТ.
20: Это Сергей Лазарев.
21: Всем привет, меня зовут Йолка.
22: Всем привет, с вами Джонни.
11: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Куда пропала Бьянка?
2: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
2: Очень сильно, он изменился кардинально. Сейчас все более так, чуть-чуть надпись, но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
2: Мне писали, что я плохо пою, что я песни, что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
2: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+.

0: Это Джон Ньюман, Love Me Again, суперхит в эфире нового 3 часа в эфире, а еще ни разу не обмолвился о том, что у нового радио появилось официальное приложение Radio Hub. Это полностью бесплатное приложение без регистрации со стабильным потоком вещания. Слушай эфир, либо смотри трансляцию и выбирай любимое из нашей огромной библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки будут всегда рядом с тобой. Срочно скачивай прямо сейчас. Это бесплатно. Radio Hub в твоем магазине приложений категория 12+.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООС «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
11: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
13: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Сосиски баварские 800 грамм, расколбас 149 рублей 99 копеек.
14: Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
15: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Только под конец недели вспоминаешь и мечтаешь о том, чтобы нормализовали наконец-таки четырехдневную рабочую неделю, потому что двух выходных лично для меня не хватает. Вообще не хватает. Скрестим пальцы и продолжим планировать выходные. Под суперхиты, суперновинки нового. В ближайшие 20 минут никакой рекламы. И Данилин тут.

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Avalon Rockstar со своим суперхитом Vertigo в эфире Нова. Тем временем, согласно опросу одного сайта по поиску работы, почти 30% офисных сотрудников в России конфликтуют из-за работы кондиционеров. При этом больше половины опрошенных не сталкиваются с подобными спорами. Всего лишь каждый третий. Чаще всего температурные баталии возникают среди женщин. Ну, среди кого еще? Каждая третья. Среди женщин, среди респондентов старше 45 лет и специалистов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. Почти 30% офисных сотрудников в России спорят с коллегами из-за работы кондиционеров. Возможно, новость как раз-таки про тебя. Душно или дует? А студио. Суперновинка от Умы Турман. «Хамали на войне» не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. «Радио Хаб». Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: твоем магазине приложений. Радио Хам. 12+.
1: Реклама. Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 69 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Смени.

0: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
7: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: Новое радио.
9: Радио.

0: Медуза, Don't Wanna Go Home. Суперхит в эфире нового. Правильно, не очень хочется домой идти, когда на улице такая красота, поэтому я стараюсь как можно позже домой приходить. Ну и не поэтому еще, конечно же. Тем временем, в преддверии отпусков, возможно, ты уже в отпуске. Очень важно, конечно же, знать некоторые законы и обычаи страны, в которую едешь, чтобы не случилось то, что случилось с одним блогером на днях. В Арабских Эмиратах блогера оштрафовали на 81 тысячу дирхамов, это примерно 1 700 000 рублей, за критический ролик о ресторане. Суд счел, что видео содержало личные оскорбления. Инфлюенсеру также велели удалить публикацию и конфисковали телефон. Так что намотай-ка ты на ус все вот эти вот правила закона, тем более в Эмиратах. И будет тебе счастье, и не лишишься 1 500 000 рублей. Высший балл от Немиги, Коста Ла Коста, Полина Гагарина. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
7: 18 и 19 июля.
6: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
7: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну,
10: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Дима Урих, «На меня-то не сердись», суперхит на новом. Тем временем, опять-таки, отпускные новости подоспевают. Шикарный, прекрасный, не могу не читать. В Испании открылся первый отель для растений. Такую инициативу запустил общественный центр в Мадриде. Если владелец растений уезжает на долгое время, то он может оставить их в приюте. Сотрудники заведения будут всячески ухаживать за ними. Из-за аномальной жары в Европе долгое отсутствие ухода гарантированно погубило бы растения дома, а отель работает только летом и предоставляет такую услугу бесплатно. Но они, наверное, не знают про то, что существуют так называемые друзья-соседи, которые спокойно могут посидеть, посмотреть за твоими растениями и животными, не только. Очень скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но... согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
9: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
10: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
12: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
14: Во всех магазинах продуктов хороший. С 16 по 22 июля. Чай «Акбар» красно-белый, цейлонский, черный. 100 пакетиков по 2 грамма. 199 рублей 99 копеек.
15: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
16: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глизере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в гуд-фуд-пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
18: Новое. Это мы.
19: Всем привет, это Зиверт.
20: Всем салют, это PLC.
21: Это DJ Smash.
22: Это Настя Кудри.
23: Это Саня СТ.
24: Это Эльвира Т.
25: Всем привет, с вами Айова.
26: С вами Леша Свит.
27: С вами Лена Темникова.
28: Всем привет, с вами Хам Алиновой.
29: С вами Клава Кок.
30: С вами Гаязов Бразер.
31: Новое радио.
32: Присоединяйся погромче.
33: Новое радио.
34: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you

0: Красноярске 7.
1: Новое. Плохая новость для студентов, настоящих и будущих. Новый искусственный интеллект будет выявлять прогульщиков занятий с помощью видеокамер и записывать посещаемость каждого студента. Учиться теперь станет сложнее. Это все новости к данной минуте. Продолжаем мчать волосы назад в пятницу под суперхиты, суперновинки нового. Вадим Данилин, с тобой еще час. Всем привет.
2: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

0: Colors, Mad World, суперхит в эфире нового, не последний раз напоминаю и буду напоминать постоянно о том, что у нового радио появилось приложение, новое официальное приложение под названием Radio Hub. Это бесплатно и без регистрации, стабильный поток, работает даже в фоновом режиме. Ты можешь либо слушать эфир, либо смотреть трансляцию из студии, выбирать любимый из нашей библиотеки, огромной библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки после скачивания будут всегда рядом с тобой. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
8: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
1: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-лидер. Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
3: IT-сервисы «Tax.com». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировке товаров. Электронные перевозочные документы. Компания «Tax.com». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу», Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная, улица 47, телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Оля Дейбой, моя хулиганка, суперхит в эфире нового. Ты не поверишь, в наших социальных сетях я выложил видео выступления Оли Дейбоя со своего огромного сольника и спросил, какая у тебя любимая песня Оли Дей, почему это хулиганка. И среди прочих комментариев, кстати, остался комментарий от пользователя, который написал, что артист назвали нарциссом, но при этом шикарными треками. А я вот сидел все это время и пытался найти минусы нарциссизма, и ведь не нашел ни одного. И самое главное, что человеку-нарциссу глубоко пофигу на то, что о нем говорят другие. Вот это вот качество, прекрасного, мне кажется, замечательного качества, не хватает многим людям. Если было пофигу на мнение других, мнение тех, кого не спрашивают, жить было бы намного проще. Но не будем сейчас об этом. Тему суперхитов, суперновинок очень скоро на новом продолжат. Хай-фай, лирик и не только.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
2: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Вернем на кухню.

0: 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+. Озон.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
0: 16+.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.newradio.ru.
1: Заходи без причин.

0: Анна, Альс и Дурак. Суперхит на новом. Тему любви всего из этого вытекающего оставим на пятницу. Сейчас же успешно и легко завершаем этот рабочий день и гоу из душных офисов. В дорогу обязательно новое радио, ибо уже через 10 минут мои коллеги Макс Астахов и твоя подружка Эви подведут недельные итоги музыкального чарта «Высшая лига». Полтора часа лучшей музыки в эфире, а также скандалы, интриги, расследования. Не пропусти. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
8: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
7: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
8: Да я и так думаю про зоту.
7: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радости. Новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, это Зиверт.
14: Всем салют, это PLC.
15: Это DJ Smash.
16: Это Настя Кудри.
17: Это Саня СТ.
18: Это Эльвира Т.
19: Всем привет, с вами Айова.
20: С вами Леша Свит.
21: С вами Лена Темникова.
22: Всем привет, с вами Хамалиновой.
23: С вами Клава Кок.
24: С вами Гаязм Бразер.
25: Новое радио.
26: Присоединяйся погромче.

0: что, всем привет, всем здравствуйте. Это Макс Астахов, это Юлин Малинкина снова с нами.
1: Привет! Слушай, это становится уже какой-то, ну, уже закономерность.
0: Факты. Это высшая лига, и как звучит в анонсе, это два взгляда двух разных поколений. Ты сегодня за кого будешь? За бумеров, за зумеров?
1: Я выбираю позицию зелениала.
0: А, хорошо, посмотрим, к чему это приведет, а мы начнем по классике с 20 места, и у нас новинка. Ума Турман «Не стой, танцуй» прямиком на 20 место приземляется в наш хит-парад высшей лиги. А, и мы были с Дашей на ВК-фесте в Нижнем Новгороде, там поболтали с группой. Про танцы поговорили. Вышел у них этот трючок, и они такие, надо придумать какое-то движение. Они, собственно, его и придумали. Теперь все вот вправо-влево руками двигают вот так под эту песню. Это тренд
1: интернета. Подожди, разве это не Газан и SX7?
0: Нет, там у него впереди руки. Чтобы тебе было понятно, вспомни Just Wanna Rock Лилу Зиверта.
1: Было. Какие все модные, с ума сойти.
0: Зелезинял?
1: Зелебоба.
0: А у нас Ума Турман.
2: 20-е.

0: Очередная новинка в нашей высшей лиге. Вылетели, кстати, у нас на этот момент Андра и Мэри Гу со своей тайной. Вылетел диджей Смэш и Бэмби, а остались и пришли на пикничок Газов Бразерс «Санты лечи».
1: Я знаю, что Кирилл Калинин очень любит этот трек, и он очень хотел, чтобы он был в ротации. Уж не знаю, поспособствовал ли он этому, но трек бодрый, веселый.
2: Это вот эта песня «Санта лечи».
1: Ты все перепутал. Там чуть по-другому. Там «Двигай бедрами».
0: Угу. Уже говорю.
1: Что-то там бедрами.
0: Да не надо показывать, Евелина, ты просто пой. А, кстати, я недавно узнал новость, что пацаны, у них же есть сестра, которая всегда с ними, они всегда «Мариам», «Мариам то», «Мариам пятая», «Мариам подойди к нам», «Мариам с нами». Короче, они писали ей какой-то новомодный рэп, вообще творческая девчонка, оказывается, но решили подзабить пока что на эту историю, потому что каждую минуту она хочет самовыражаться по-разному. Вот сейчас она настроилась на Оскар.
1: Не осуждаем.
0: Факт. Газов Бразерс.
3: 19-е.

0: Так, дорогие друзья, у нас есть для вас новость. Вот, например, такая. Аномальная жара выше 40 градусов накроет популярные курорты Турции после 17 июля. Но это если вдруг вы собрались отправиться куда-нибудь загорать. А вот у группы градусы все в порядке. Они на 18 месте, их трек на ресницах, минус 2 позиции и 4 недели в нашем чарте.
1: Я не понимаю, почему мы должны расстраиваться из-за аномальной жары, если у нас лета вообще практически не было.
0: Так она в Турции жара, не у нас же.
1: Тем более.
0: Греемся в Москве под группу «Градус».
2: 18-е.

0: 17 место. Артист звонкий. Плюс 3 строчки на этой неделе и 2 недели в чарте. Эвелина, передаю микрофон тебе.
1: Песня называется «Невероятно».
0: Хорошо.
1: Звонкого я люблю.
0: Хорошо. И что-нибудь еще третье такое жизнеутверждающее.
1: Ты молодец.
0: Спасибо. А вот задали недавно вопросы различные звонкому, вот его аудитория. И один из них звучал следующим образом. Но это уже как будто попсовый вопрос. Как относишься к ИИ музыки? На что звонкий отвечает отрицательно. Во-первых, она убивает индустрию в принципе. Сейчас и так много случайных людей занимается музыкой. Еще добавить туда ИИ, и мы получаем индустрию, в которой обесценивается то, к чему идешь годами, учишься и совершенствуешься.
1: Глубоко. На цитаты просто идея для татуировки. Забираем.
0: Ты относишься к ИИ музыке как?
1: Примерно так же.
0: Отлично. Слушаем звонки.
2: 17.

0: чувствую.
1: Следующая артистка в нашем хит-параде — подружка Эвелины. Это Мэри Гу. Тречок заново у нее теряет две строчки, и она оказывается прямиком на 16-м месте.
2: Но я хочу сказать, что 15 недель в чарте — это тоже, извините, хорошо. Это надо еще уметь.
1: Да, сейчас чемпионат мира, и теперь можно кричать «Кристиана», к сожалению, он выпал. Мне нравится Маша за ее самоиронию. Она в этом очень крута. Недавно она хвасталась, записала кружок в одной социальной сети. И говорит: я из одной социальной сети хотела народ перебросить в другую социальную сеть. Как итог, не плюс, а минус там сколько-то подписчиков. Вот вам хвастаюсь, пожалуйста.
2: Дальше хуже. Все вместе летим к ядру земли.
1: Едем заново.
3: 16 место.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Лапша «Ролтон» куриная по-домашнему 90 грамм 49 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102 240 247 95 05.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
3: ИП Хохлов, округ 321-385-096-561. Возрастное ограничение 18+.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 16 по 22 июля. Чай Акбар красно-белый, цейлонский, черный. 100 пакетиков по 2 грамма. 199 рублей. 99 копеек.
3: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102 240 247 95 05.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Но

0: Высшая Лига! Извините, не хочу на вас орать. Друзья, хит-парад Высшая Лига продолжается. Я Эви, Макс Астахов на месте. Летим дальше.
1: Да, у нас следующая история. И на каком месте у нас человечек?
0: На 15-м.
1: И там даже не один соло-человечек, а целых два.
0: Все верно.
1: Мы привыкли видеть их вместе. Это Серябкина и Урих. Но сейчас у Оли случились какие-то каникулы. Она съездила в Санкт-Петербург. Каникулы начались с Лебединого озера.
0: Ой,
1: она сходила
0: хорошо.
1: В Мариинку.
0: Ой, как хорошо.
1: Вся вообще в восторге. Это значит, что вернется потом после каникул, вдохновится и, возможно, напишет какой-нибудь новый тречок. А сейчас они на 15-м месте. Урих, Серябкина, 8-9-1.
2: 15-е.

0: От создателей «Вставал, падал, падал, но вставал» Хэлли Флейм с песней «Тону» на 14-м месте нашей строчки. Вот мы на прошлой неделе с тобой обсуждали эту историю, что он спер клип у Моны, потом Мона рассказала, что у Вань Дмитриенко, а Вань Дмитриенко у него подрезал. Короче, там такая катавасия, все позапутались, но в эту движуху еще и вписалась Айова.
1: Она говорит, она чего?
0: Она говорит, а я маршрутку свою тоже, можно сказать, тогда сперла, потому что я там вдохновилась какой-то песней, и вот на мотив этой песни, как-то на подсознании написала свою легендарную маршрутку. Короче, она говорит, нет вот плагиата в этом мире, ты можешь кем-то просто вот так вот вдохновиться, и все, и не считается.
1: Я не осуждаю, главное, чтобы никто не ругался, правда.
0: Давайте Хэлли Флейм вам споет.
2: 14 место.

0: Любимая песня Эвелины. Не буду говорить почему, но, возможно, близкие фанаты и фанатки Эвелины догадаются. Алешенька она называется, исполняет ее Татьяна Куртукова, которая прямо сейчас находится на 13 месте.
1: Песня, вон, смотри, столько в хит-параде держится, значит, все хорошо, значит, все устраивает.
0: Да, ну ладно, давай пройдемся по новостям, потому что я что-то там донарыл. Сходила, в общем, она к Ксении Собчак. В этом выпуске ей задали провокационный вопрос о том, чем бы она занялась, если бы ее музыкальная карьера вдруг завершилась. Там мужчина из зала предложил ей просто отдохнуть, отметив, что его жена тоже домохозяйка. «Мужчине дали слово, становись домохозяйкой», произнесла Татьяна. Короче, певица не только дала понять, что точно не будет отдыхать, но и заявила о своих политических, между прочим, амбициях. Татьяна Куртукова сообщила, что не исключает, что в будущем может стать министром культуры. Вот этот поворот.
1: Высоко.
0: Ну и пусть летит и по карьере, и по нашему чарту только вверх.
2: 13-е.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операции номер 1481 от 11.08.2015.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь Т.
11: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
12: 18 и 19 июля.
11: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
12: Билеты на vkfest.ru.
13: О, шоу-гоу-гоу. Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784. 739-21-30. 0+.
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
17: Это Высшая Лига, это Макс Остаков, это Эвелин Малинкина.
18: Hello.
17: Это мы здесь, прямо сейчас, вместе с тобой, рассказываем про твоих любимых артистов. И у нас 12 место, на нем располагается мод, он намекает на нас, потому что именно так называется его песня. Ну, чемпионат мира. вот все еще в разгаре. Многие плакали, потому что Криро выбыл вместе со своей командой.
10: Кто?
17: Криштиану Роналду.
10: А, извините.
17: Вот. Легендарный игрок. Короче, под всю эту историю мод выпустил песню, которая называется «In the Club». Там вот эти вот мотивы чемпионата мирские. Вот. И сейчас у него вышла международная коллаборация. Я даже не знаю, кто этот человек. О, и даже он из Бразилии. Он занимается фанком. И он снимает ролики с популярными людьми. Короче, он поет.
10: Ага.
17: Поет акапельно и при этом хлопает. Есть вот много различных, да, видосов, где он там с Неймаром снимает что-то. И у него очень такой интересный тембр. Короче, они сделали ремикс на песню «In the Club». И это такой мировой коллаб для них, да и для нас. Если вы готовы снова окунуться в футбольную атмосферу, то слушайте.
18: 12 место.

0: 11 место. Здесь у нас Лирик, его кассета, две позиции теряют. Но в целом я думаю, что чувствую себя более чем уверенно.
1: Ну, этого артиста надо что? Надо про него не говорить, его надо слушать. Вот
0: ты
1: давайте
0: мой
1: послушаем.
0: Хороший, ну гениально, лучший.
1: Ебой.
2: 11 место.

0: Десятое место. Там еще одна корешесса, не только Эвелины, но и нашего кореша общего, Антона Коршуна. Это человек, который занимается поэзией, и он на нашем Open Air снимал видосы с певцами, певицами, стихотерапия. И вот давал различные стихи, чтобы они прочитали, и самое главное спрашивал, попали в него, в этого человека, или не попали. Так в елку все попало. Возможно, у нее будет фит с Коршуновым.
1: Елка, проще.
2: Десятое.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат на Котельниково. Звоните 222-22-24.
7: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
12: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: это хит-парад «Высшая лига», и мы продолжаем. Макс Астахов здесь, Эви здесь. Мы вообще стремительно летим к первому месту.
1: А пока 9-е. Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Вот ты счастливый человек, Илья?
0: Конечно, а ты?
1: Я тоже, значит, у нас все сходится. Плюс 2 строчки на этой неделе, и в онлайне прямо сейчас эти исполнители.
2: 9-е место.

0: Поднимаемся ровно на одну строчку выше, и восьмое место. Там у нас Мари Крамбрери. Почекал ее социальные сети. Что-то Мари пока что в таком затишье, но она очень сильно вдохновилась с клипа своего супруга. Там он колыбельную пел, да про дочку, да там много мужиков, которые занимаются своими работами, и у них у всех есть какие-то там игрушечки, которые они носят с собой на работу от доченьки. И Мари там расплакалась, посмотрев этот клип.
1: Спасибо, что ты договорил предложение полностью, потому что в какой-то момент это звучало странно.
0: Давай не ждать. Мари Крамбрери.
2: Восьмое место.

0: как у Эвелины. Это высшая лига. Макс Астахов. Эвелина Малинкина, да, конечно, тебя, конечно, сложно мне перепеть.
1: Да лучше, лучше.
0: Да ты молодец.
1: Да лучший самый.
0: Взаимные комплименты у нас закончились, а седьмое место вот начинается прямо сейчас. Джонни, Федук и Лето. Я заметил такую историю. Федук же часто отмечает различных фрешменов.
1: Все верно.
0: Там Олдж Буда, угу. Еще кто-то.
1: Друг твой Рустамов.
0: А, вот, и они впоследствии становятся популярными. Ну, может, благодаря Федуку отчасти он их подсвечивает. Сейчас вот я заметил, что есть такой исполнитель Джейро.
1: Да, да, есть тот, что твой друг.
0: Да, он в лейбле Салуки, но при этом его недавно отмечал вот Федук. Будет ли какой-то конфликт, что, например, Джейро больше популярен благодаря Федуку или же Салуки?
1: Я думаю, что у Федука просто чуйка хорошо работает. Поэтому мы просто желаем, что Джейро станет суперпопулярным.
0: А Федука и так все в порядке. Тем более они с Джонни, тем более еще летний трек, тем более плюс одна строчка на этой неделе вам в уши.
2: Седьмое место.
3: Гордость, как

0: Вот смотри, если я тебе дам три карты, Бай, Индия, Хчо и Мод, тебе о чем-то это скажет?
1: Да, мне сразу захочется танцевать, скорее всего, под очень известную исполнительницу, хотя это группа, поэтому я как умная говорю, Шаде — это группа. Вау, она выступала с музыкантами.
0: А ты хороша, ты подготовилась. А мне кажется, что вот Мод, Хчо и Бай, Индия, они сделали втроем некий сайфер, да, на троих, и потом вдохновили все остальные исполнители, и теперь мы видим все, что видим. Там Крит мало, Крит еще какие-то песни. Возможно, они снова вернули это в моду. А пока танцуем под Шаде.
2: Шестое место.

0: Ну, прямо сейчас со мной в студии сидит крошиха очень многих людей, и обсуждать мы будем еще одного краша очень многих людей. Пятое место — Вань Витренко, а в студии Эвелин Маленькина.
1: Потрясающе!
0: На комплиментах я сегодня разъезжаю.
1: Это очень хорошо. У тебя такое настроение чудесное. Пусть всегда так будет, пожалуйста. Мне очень нравится.
0: Договорились. Давай немножко лирики добавим. Ртуть от Вани.
2: Пятое место.

0: подбираемся к самой вершине. У нас деревянная медаль, это 4-е место. Пиар Вуль со своей песней «Феникс». Недавно она выдала умную умность в своих социальных сетях, написала: «Поняла, что если идея приходит, ее нужно сразу реализовывать, а потому что потом могут спереть». Или, как говорится, знаешь, один придумал, значит, и на другом полушарии тоже кому-то эта мысль прилетит.
1: Да, так и бывает. Потому что нужно делать, а не бояться. Пока ты думаешь, кто-нибудь возьмет да сделает.
0: Ну и на этой ноте, я думаю, нужно слушать, а не слушать. Поэтому «Феникс».
2: 4-е место.

0: Сегодня у нас двоих настроение Джейсон Стэтхэм, поэтому в этом выпуске вы можете услышать очень много цитат.
1: Это все идеи для татуировок, друзья.
0: Вау! Настолько?
1: Если грустно, не грустить.
0: Ой, хорошая. Надеюсь, кто-то из артистов услышит эту фразу и обязательно цепанет себе в какой-нибудь тречок. А у нас третье место. Эта малышка в чарте уже 8 недель. Поднимается все выше и выше. Зовут ее Майя Мишель. И прокатит она сегодня вас на малиновой луне.

0: циклом.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 32-31-9000-002-6569.
0: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
2: ИП Хохлов, ОГРН 321-385-0096-561. Возрастное ограничение 18+.
0: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
0: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
5: Это новое радио.
6: Новое радио.

0: Это хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов здесь, Эви на месте. Осталось два места. На втором месте у нас Зиверт «Газ». Еще на прошлой неделе была на первом. Сейчас начинается вот эта вот моя любимая чехарда. Первое и второе место, видимо, будут спорить, кто же закрепит за собой первенство. Добивай. Зиверт «Газ», слушай.
1: Второе место.
2: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: Впервые на вершине высшей лиги два знаменательных артиста. Это Сергей Лазарев, это Полина Гагарина. Их песня «Happy End». На прошлой неделе я рассказывал, что этому треку исполнился месяц. Они отмечали как-то. А сейчас укатили в отпуск. Только,
1: вместе?
0: Как я понимаю, в разные. Сергей Лазарев выложил с моря фотку с сыном. Там разница 9 лет. Вон какой прогресс. Евелине показывает две фотографии.
1: Красота.
0: Целый коллаж появился. А Полина сделала проще, она прям подборку отдыхательной карусели выложила в свои социальные сети и вот тоже находится в хорошей форме.
1: Всегда. Она вообще безупречна.
0: Что вообще за артисты? Я не понимаю. Они певцы, музыканты или качки? Потому что у Лазарева 6 кубиков, что у Гагариной 6 кубиков.
1: Да давай не прибедняйся, сам по 15 тысяч шагов каждый день ходишь и ничего не ешь.
0: Ой.
1: Скоро тоже будет выкладывать свои прессы с Марией.
0: 4 недели до отпуска работаем во всю силу. Ну, Евелина тоже у нас нет-нет, да и бегает по утрам. Комплиментарный выпуск получился. Слушаем «Happy End».
2: Первое место.

0: Ну что, это была Высшая Лига. Здесь Макс Астахов, здесь Эвелина Малинкина. Слушай нас везде, слушай нас всегда. Слушай все наши шоу и, конечно же, Высшую Лигу.
1: Пока.
0: Услышимся через неделю.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: ты. И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Или самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2000. 15-го.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио Чарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Познер и Дэвид Гетта на новом радио. В планах у них на Ибицу отправиться. У меня же есть предложение далеко не уезжать и, посетив Москву, собственно, оказаться на крутейшем фестивале. Да, друзья, гости ВК-феста, который пройдет уже 18 и 19 июля, смогут проверить свое здоровье. Да, Драгуша пришла, кстати, услышишь меня, да?
1: Прям вот. Да, я не уходила.
0: Не уходила. Ну, пришла, в смысле. Короче, рассказываю, что 18 и 19 июля гости ВК-феста смогут проверить здоровье. У каждого будет возможность пройти чекап в павильоне Московской медицины. А для тебя это важно всегда.
1: Всегда.
0: Да, который расположен рядом с Дворцом госуслуг на ВДНХ. Посетители узнают состав своего тела, проверят физическую подготовку, получат персональные рекомендации по питанию. Диагностика займет меньше 20 минут. Вот. Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщала, что за 2 недели московский чекап, приложение imias.info, прошли более 250 тысяч жителей столицы.
1: 230 раз мои.
0: Вот. Каждый сотый получается. Ну, практически. Ну, друзья, вы все слышали, а через 10 минут послушаем Эвиленд.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Вита-парк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Салют, ребята! Вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной мистер Усишки.
1: Мое почтение, да, тебя слышали тут вот прям в прошлом часе буквально. Чё,
0: ну
1: здороваешься.
0: А может быть не слышали. Может,
1: а может быть и нет.
0: Может быть кто-то только подключился.
1: Может быть кто-то пропустил хит-парад, ты думаешь? Такое могли люди сделать?
0: Нет, невозможно. Невозможно. Да. Значит, друзья, у нас сегодня токсичный четверг. Как здорово, что именно после тусовочный день, именно на токсичный четверг. Потому что почему? Ну, а потому что, а кто бы радовался? Вот когда у тебя корпоратив посреди недели, на котором ты классно тусишь, приезжаешь домой ночью.
1: А потом к шести вечера тебе на работу. Нифига себе, и правда.
0: Я пыталась быть частью команды, частью корабля, да. Потому что когда я вчера разговаривала с нашими утренними коллегами, с Кириллом Калининым, который просто говорил: завтра на эфир в 7 утра.
1: Не-не-не, мне то же самое говорил Вадик Данилин, которому тоже в 5 утра вставать, и он в 8 уезжает. Я говорю: Вадик, что, в 5 вставать? Он такой: да. Я говорю: у тебя очень длинный рабочий день.
0: Очень,
1: да.
0: Очень.
1: Приезжать на работу к 6, чтобы потом еще 5 часов спать.
0: Это его выбор.
1: Это
0: понимаешь,
1: выбор,
0: мы,
1: да.
0: Мы его не можем осуждать, и понимать мы тоже его не обязаны.
1: Не обязаны.
0: Поэтому я-то просто хочу быть частью команды, потому что мне это норм. Я, ну, ребят, к 6 пришла. Я сегодня, знаете, что делала? У меня был, а можно говорить слово «похмельный»?
1: Да.
0: Похмельный обед у меня был.
1: Похмелье, ну, же не от алкоголя.
0: Эмоционально, да. Эмоционально, да, потому да, что да. Столько людей, столько танцев,
1: а
0: столько еды.
1: А интроверту это прям как в радость.
0: Конечно,
1: да.
0: Конечно, когда ты интроверт, ты вот выходишь, мы же тут сидим как в шалаше, никого не видим, никого не знаем, а там были коллеги со всех наших радиостанций, а их у нас 9?
1: Очень много.
0: Очень много.
1: Самый крупный радиохолдинг вообще в мире.
0: Да мы лучшие.
1: Ну ладно, в стране как минимум.
0: Мы лучшие, ребят, просто. И поэтому, конечно, сегодня у меня был похмельный обед, я заказывала себе Мак. Вот это тот самый момент, когда вот это все очень вкусно становится. Ты прям ешь и думаешь: господи, это так хорошо, это так нужно, это так, это оно. Хотя я знаю, что в офисе у нас дошик был.
1: Ну, тут тоже в офисе стоял, значит, разный набор продуктов на столе. Подходить, угощать. А у меня другая интересная история. Значит, вчера мне позвонили службы доставки и говорят: вам надо будет приехать на адрес.
0: Ага.
1: Я говорю: а какая вообще вилка, интервал? Ну, мы в 9 утра собираем заказ, потом вот первые точки, ну и, наверное, до 6 вечера мы управимся. Говорю: ну, до 6 поздновато, мне бы до 4. Хорошо, постараемся. И в итоге, что ты думаешь, в 9 утра они мне звонят и говорят: вам надо быть через 40 минут на месте. Ноги в руки.
0: Спасибо, дура.
1: Думаю, как здорово на корпоративах поглощать сок исключительно. Какой же я красавчик.
0: Какой же ты молодец. Не могу похвастаться этим, я же пила колу. Ребят, ну какие вообще варианты могут быть?
1: Смотри, Олег пришел и всю воду решил утащить. Там 14 бутылок.
0: Меня пугает, что он зашел, крадется как мышь. Давно у нас все такие стали стеснительные?

0: Опанька, а песня-то уже закончилась.
1: А чего она так быстро?
0: Какие-то быстрые песни пишут. Как думаешь, ты ИИ написал или автор сам?
1: Наверное, люди.
0: Люди. Эйлок все-таки, люди. Да, он сам делает. Окей, поехали.
1: Значит,
0: дальше.
1: У нас вчера на корпоративе были всякие выступленческие выступления. Я сегодня... У меня вообще... Я
0: не, ничего... подожди, выступленческие. Вчера такой был лайнап, что просто заглядение какое. Офигеть можно, ничего себе. Тут тебе Мэри Гу, тут тебе Холли Фейм, тут тебе приходит Леша Свик, да? Если кто-то, не знаю, хотел ретро чего-то услышать, тут тебе Андрей Держанин, тут тебе Катя Лейер сдают, тут тебе группа Плазма, понимаешь ли.
1: А почему ты не говоришь про Позишн?
0: Кайметов! Мне кажется, я его вижу чаще на наших корпоративах, чем тебя. Но, тем не менее, я ни разу не подходил к нему.
1: Не ври.
0: Position number one.
1: Это было очень супер. Но я хотел сказать про то, что лирик еще был.
0: Был, а Денис Майданов пел «Сектор газа».
1: Да, да, да. Это просто сон при температуре 40.
0: Именно.
1: У меня вообще, я практически нет никаких фоток. Мне просто все что-то присылают бесконечно. Но есть два видоса. На одном видосе я снимаю лирика, перевожу камеру на нас, и он с нами в толпе во все горло орет лирика «Леша Свик». Я вообще, я причем смотрю, ну, пытаюсь понять, что за компания. У нас вот вижу Кирилл, там Наташа, Никит Никитин, Леша Свик. Откуда ты вообще взялся? Ниоткуда. И пел так, как будто это он лирик. Вот он и есть лирик. С душой вообще, с чувством. Все слова знает. Я думаю, ну вообще.
0: Не, ну я, кстати, много кого видел. Я видел, как вот тоже кто-то из фрешменов подпевал Плазме. Видел, как Кайметова тоже подпевали, сидели. Потом Андрей Державин, когда пел... По-моему, Леша Свик к этому «Брат ты мне или не брат» подпевал, ходил. Короче, все знают прекрасно. Вообще, все всех любят.
1: Я открыла для себя новую группу, которая называется что-то там про компот.
0: Пахит компот.
1: Да.
0: Ну, это ребята, да, такие, знаешь, там, зажигательные, так сказать.
1: Я бы сказала underground.
0: Ну, это underground 90-х начала даже. Да, да, да, творческие люди.
1: Современное искусство. Очень необычно. И он ходил, тусил с нами потом еще вообще тоже до конца вечера.
0: Да.
1: Короче, кайф.
0: Подожди, я эту песню не хотел. Я вот
1: нет,
0: эту
1: нам
0: вот
1: нужна
0: хотел.
1: Та, которую ты уже заявил изначально.
0: Хорошо. Да что это за безобразие такое? Нет,
1: ну,
0: я добьюсь.
1: Вот.
0: Я вот этот...
1: Не нервничай, сейчас разберемся.

0: Работать-то будем сегодня?
1: Да, надо поработать, друзья. Сегодня токсичный четверг. Во-первых, я забыла напомнить вам о том, что это день, когда мы делимся всем тем, что вас бесит, не нравится, раздражает. Вы можете смело залетать в наш мессенджер, сами знаете какой, писать под постом. А пост я вообще выложу?
0: А вот кто ж тебя знает-то? Токсичный четверг могла бы проигнорировать.
1: Ребят,
0: всех нас.
1: А что, у вас ничего? Ну, все нормально у вас? Ладно, у нас была тусовка. А вы хоть бы кто сказал, Эви, Усишкин, а где пост? Нет поста, конечно, он у меня лежит вот в соседнем чате, в диалоге.
0: Отложенный на завтра.
1: Ребят, ну я думала, мы друзья, что как-то будем друг друга страховать. Короче, вот под этим постом, под этим кружочком можете писать все, что вас выбесило, начиная от пробок, заканчивая тем, что лето скоро закончится. А обсуждаем мы сегодня ревность. Но не вот это вот ревномаза.
0: Одежду шьет. Нет, занимается фигней какой-то.
1: К сожалению, да. Решила вдруг зайти ко мне. С чего это? В 12, читай, ночью объявилась вдруг. Да пусть только заикнется, что она хочет. Ладно, мы будем обсуждать.
0: Это же народное творчество, да? Это же никто, ну, нет.
1: Нет, это вообще цитата из ВК, по-моему.
0: Ну, что-то такое,
1: что-то
0: да.
1: Что-то такое. Значит, мы сегодня будем обсуждать ревновать друзей. Насколько это вообще адекватно, и было у вас такое, что вот вы с кем-то дружите, ваш друг начинает с кем-то дружить больше, чем с вами.
0: И потом они без вас идут праздновать Новый год, а
1: да,
0: вы даже
1: да,
0: не в курсе.
1: Да. И начинается вот это, долго объяснять, это наш прикол, вот эти вот истории, да. А ты их познакомил, ты думаешь, а что происходит?
0: Да, и ты думаешь, блин, так, стоп, подожди. И сам себя одергиваешь, да нет, да глупости какие-то, да что ты вообще, что это за эмоции, да нет.
1: Вот-вот.
0: А сам готов, да, ну, пойти вот к Эви сказать, позвони родственникам в Африку, пусть там куклу Вуду пришлет, вот фотографии.
1: У нас есть такая опция, ты говори.
0: Да-да-да.
1: Если надо, порчу вообще легко, на кого угодно. Пожизненный понос вообще легко, лучше, чем кишечная палочка справится.
0: Один раз я поздравил своего брата старшего, вот как раз... Африканские ребята в пятером, вот там, они, не знаю, в каком городе базируются, но такая услуга присутствует. И вот они там как-то так лихо сальтухи там крутят, трюнь-трюнь, поздравляют. Я брату отправил, тогда еще даже искусственный интеллект толком не было, это год 3 назад, 4. И он просто массивно обалдел. Массивнейше просто. Вот, а потом они это все на поток поставили, смотрю, там 4000 рублей услуга, они там уже себе тачки купили. Вот ты с утра до вечера, да, и занимаешься.
1: В общем, такие чуваки, дела. Залетайте, пожалуйста, в наш мессенджер, ставьте сердечки на кружочек, пишите, кто вас бесит, что вас бесит, и также пишите по теме эфира. Вот, все просто. Let's go.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 69 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 16 по 22 июля. Лапша Ролтон куриная по-домашнему. 90 грамм. 49 рублей 99 копеек.
6: О, торговая сеть Командор. Угарем 120-240-247-95-05.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
9: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Еві і Йо. Еві Лев на новому радіо.
1: Как вы знаете, я амбассадор всех доставок еды. Я вообще почему-то настолько обленилась, что не хожу в магазины абсолютно. И периодически я все эти доставки изучаю, пытаюсь найти какие-то новые приколдесные продукты. И значит, сегодня мне в лавке попался очень странный... Чуть не умерла сейчас. Самая странная позиция во вселенной. Звучит она как салатная жижа в бутылке. Там да, просто ну, собрали, такой... вот, ну, знаешь, когда ты ешь салат, огурцы, помидоры, да, и остается да, вот этот сок, да, который да. ты хлебушком вот так вот промакиваешь.
2: Ну, это же вот в моменте, когда сам да, создал прикольно, ну, запустили... доедать, это же отвратительно, вы что выдумали вообще?
1: Они запустили, такое? Прям такое, я даже себе заскринила, потому что я не поверила, я думаю, может, меня глючит, нет, смотри, вот салатная жижа. Нет. Стоит она, неважно, сколько рублей, но понимаете...
2: Еще и дорого?
1: Не, недорого, но сам факт того, что это странно. Вот и тебе 100 миллилитров привозят этой салатной жижи, и ты, видимо, ее разводишь и ешь с хлебом.
2: Слышишь, ну можно еще, наверное, объедки с царского стола продавать.
1: Я думаю, что это главное себе. Как-то
2: я только
1: грамотно завернуть.
2: Я отрезал, я не кусал.
1: Да,
2: и
1: да, да.
2: Завернул, все, пожалуйста, соберите обратно.
1: А ну, на самом деле, я не вижу проблемы. Но если там реально, ну, ты отрезал и не кусал, почему нельзя доесть? Вот я, ну... Давай порассуждаем, мне
2: Давай
1: интересно.
2: Давай порассуждаем. Вот смотри, когда у нас тут снимают, значит, спортивные мероприятия.
1: И остается за куча стеночкой, еды.
2: Остается куча еды, да.
1: Я вообще не брезгую. Я и смотрю, да. выбираю те, где помады
2: и
1: нет, и ем.
2: И операторы там стоят наши. Да.
1: Если нет отпечатков и помады женской, то можно все есть.
2: Еще выпендриваться.
1: Конечно.
2: Да. А если есть помада, ну...
1: Ну, отрежь так же, и все. Но просто если реально никто не трогал, не касался, а все отрезал, почему бы и не поесть, да? Знаешь, просто...
2: Выбрасывать еду, это же вообще, ну, харам.
1: Я просто не понимаю такой брезгливости от людей, которые, а я считаю, что почти все люди, я не сталкивалась с теми, кто нет, живут по принципу 5 секунд не считается. То есть одна пол упала, ты такой 5 секунд не считается и ешь. То есть это никого не смущает. А вот как съесть что-то не надкусанное, а отрезанное, так это получается сразу все. Фу.
2: Да, более того, ты видишь, что просрочка один день какой-то несчастный, и ты сразу его выбрасываешь. Да, конечно.
1: Блин, на самом деле, я вчера ела сырок. Я не помню, когда я его купила, я его ем, и я прям понимаю, что что-то с ним не то. Срок годности вышел уже на 3 дня, мне пришлось его весь выплюнуть.
2: Не, ну это тогда чувствуется.
1: Да, там был какой-то легкий кисломолочный флер. Я подумала, может быть, это просто такой сырок, а потом понимаю, что нет, это просто он лежит уже вечно здесь. Я почему-то поздно про него вспомнила. Не надо. Отравление вообще отстойно.
2: Согласен.
1: Мне кажется, это одно из самых неприятных вообще болезней и наказаний человечеству. Это отравление.
2: Вот. И ротавирус. Круто, что от него стали детей прививать сейчас. Потому
1: есть
2: что...
1: прививка от этого
2: вируса? Да. Есть.
1: Реально?
2: Есть.
1: Нам всем
2: Тройная.
1: Надо.
2: Всем надо. Ну да, если собираешься на курорты, например, куда-то.
1: Куда угодно. Ты никогда не знаешь, где тебя может встретить ротавирус. Крысеныш. А что у нас за драма?
2: А я увидел просто в нашей музыкальной базе имя Энрике.
1: И что-то взбудоражилось
2: фамилия
1: внутри, да?
2: Иглесиас, да.
1: Мурашки пошли.
2: Новое радио. Суперхиты и суперновинки.
1: Красивого вечера.
2: А кто скажет, что это фиговый трек? Супертрек. Потрясающий. И жена у него крутая.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: важным новостям переходим. Оказывается, если собака обхватывает вашу ногу и имитирует половой акт, это не от большой любви. Это, оказывается, стресс у собакина. И я думаю, что надо было до 2026 года ученым дожить, чтобы вот это вот выяснить.
1: Я думаю, там какая-то ошибка.
0: Да?
1: Да.
0: Ладно, это Эвиленд, новое радио,
1: я думаю,
0: пожалуйста.
1: Там какая-то ошибка. Нет, ну давай рассуждать.
0: А что рассуждать?
1: Имитация койтуса с ногой у собаки и стресс. Но есть же стресс. Собаки, которые реагируют на определенных людей.
0: Да, ну вот стрессуют таким образом. А
1: почему
0: другие
1: таким
0: кусают
1: образом?
0: Ну, по-разному стресс проявляется. Вот как у тебя он проявляется?
1: Если бы он так проявлялся.
0: Было бы довольно смешно.
1: И странно, но он так не проявляется.
0: Я представляю тебя на собеседование. Приходишь и сразу, да, работа, мечты.
1: А как ты думаешь, попадают-то в медиа?
0: Тоже верно.
1: Через стресс, естественно.
0: Да.
1: Все нервны. Вы почему думаете, что тут у нас у всех тревожное расстройство? Так все на стрессе были. Как бороться с ним, так и не выяснили.
0: Угу.
1: Ужас. Еще, может, новости, может, что-то застряло.
0: Конечно.
1: У кого-то
0: вот
1: где-то.
0: Из Европы есть другие новости. Не только про застревание. Вон там один чувачок в Англии поставил $1.5 миллиона на победу своей сборной и...
1: Ага. А я хочу сказать, я вчера смотрела футбол. Этот ваша злодейка-мышь, я сегодня даже делала скрин злодейки-мыши, где он на самого красивого футболиста вообще во вселенной, я забыла, как его зовут, за сборную Англии играет. Такой мулатик. Он что-то бадминтон какой-то.
0: Ну, сейчас многие подумали про Дэвида Бекхэма, возможно.
1: Не-не-не, он его... черный.
0: Черный?
1: Черный молодой. Он играл с моей двухметровой Эльзой когда-то вот на команде. Ну, а ты не смотришь
0: вообще
1: футбол?
0: Вообще нет.
1: Ну-ка, друзья, скажите, такой очень красивый, играет за Англию. Вот, и он, у него что-то на «Б». Вот что-то с бадминтоном связано. В общем, он вчера хватал моего...
0: Кавьер Бортес.
1: Горельцы только так, моего подгорелого хлебушка. Месси ваш дурацкий. И выиграли. Я теперь болею за Испанию. Я теперь в команде кто угодно, только не Месси. Поэтому Испания вперед. Оле, оле, оле, оле.
0: Даже Криштиану был в футболке Месси вчера.
1: Испания вперед. Я, ну что?
0: Ну, то есть, ну все поддерживают Аргентину.
1: Вот, Джуд Беллингем. Точно, вот. Беллингем, да, девочки. Понимаете?
0: Фамилия Беллинги, я сам...
1: Да, сам черненький. Да. Я вообще, мне абсолютно наплевать, что там с этим футболом происходит. У меня одно разочарование, что у меня уже 5 потенциальных женихов, в которых я влюбилась.
0: Уже.
1: И мне кажется,
0: нафиг.
1: Что единственная грусть, единственная причина, по которой мы не можем быть вместе, то, что у них есть, ну, вторые половины. Понимаешь, других я не вижу. Мы бы с ним так смотрелись, но он, правда, очень красивый. Он какой-то, ну, прям, вот ты смотришь, я люблю футбол сразу. Понимаешь, поэтому теперь мы болеем...
0: А ты видел, как выглядят жены футболистов?
1: Да, супер.
0: Ну, как правило, они выглядят как жены резидентов Black Star.
1: Да, супер, они хорошо выглядят.
0: Да.
1: Богатый тюнинг.
0: Богатый
1: так
0: тюнинг.
1: Если я... Вот, возьмите меня замуж, тюнингуйте.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир.

0: магазине приложений. Радио 12+. Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки. А мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно – найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: девочки смеются.
1: Эверленд. Хочется всегда.
2: Значит, тут пацаны пишут, что Беллингем жестко мутюкается и плохо себя вел.
3: Ну, мальчики, тем более нравится.
2: Я вам так скажу.
3: Дорогуша.
2: Во-первых, я вам напоминаю, что вот эта вот вечная дилемма, кого выбрать, плохого парня или хорошего, я вам напоминаю, не забывайте, что супергерой откажется от тебя, чтобы спасти мир, а злодей откажется от мира, чтобы спасти тебя. Понимаете? Поэтому пусть матюкается мой негодник с сладкой попкой принц.
3: Сатик такой жуткий.
2: Ну просто, понимаете, у него очень богатый внутренний мир и самые вообще невероятные ноги в мире.
3: Мне кажется, у него очень богатый банковский счет, а все остальное не так-то уж и важно футболистам.
2: Я тебе еще раз покажу, как он выглядит в трусишках. Посмотри.
3: Ну, не то, что внутренний. Он очень даже наружный, очень даже внешний мир.
2: Этот наружный мир говорит о том, что у него и внутренний богатый.
3: Хорошо.
2: Ладно, все, успокаиваемся, девочки. Овуляция, это ты. Я вообще вспомнил, что у нас тема эфира была токсичная. Мы сегодня обсуждаем про ревность. Вот, друзей, ревнуйте, не ревнуйте. Хочу найти хотя бы одно сообщение, чтобы понимать, что вы нас слушаете. Вот смотри. Дружить втроем нормально, особенно если близкие друзья. Мне кажется, это не то сообщение, не по той теме. Так, дружим вчетвером, полет нормальный.
3: У нас уже, уже что было раньше.
2: Лично я никого не ревную. Дружить вчетвером нормально. Вы можете периодически меняться вот тут по кругу парами.
3: Началось.
2: Это тоже не туда, это тоже дорогая тема.
3: Не, ну вспомни, смотри, есть же классика. Как ни крути, а фильм типа «Секс в большом городе» или там, не знаю, «Как я встретила вашу маму».
2: Да.
3: Вся вот эта вот «Friends», опять же, ну, «Друзья». Там же история про равновесие. Там даже одинаковое время в кадре у персонажей.
2: Ну, да,
3: все выверено вообще абсолютно. Все для того, чтобы человек понимал, что это нереально. И, соответственно, жил в страдании. Ты слышала, что, например, Гарри Поттера хотят запретить? Почему?
2: Почему?
3: Я тебе объясню. Ну, не то чтобы запретить, а...
2: Что опять?
3: Сетует вот
2: что
3: на то, опять что там... просмотр Гарри Поттера разрушает психику российской молодежи.
2: Только российской,
3: да,
2: конечно.
3: Да, заявляют наши же психологи. Оказывается, западные фильмы, они провоцируют психоэмоциональные проблемы. Перфекционизм, нереалистичные ожидания от жизни, излишнюю критику к себе, синдром самозванца и сомнения в собственных силах. А если ты Гарри Поттер не посмотрела, то ничего бы этого тебе и не было. И не ждала бы ты сову по ночам, и не бегала бы там платформу три четверти и искала бы.
2: У меня есть альтернатива для вас. Как-то у Бэткомедина я смотрела...
3: Балабанова.
2: А

0: Я смотрела обзор на потрясающий мультфильм, который называется «Дети против волшебников». Это один из моих самых любимых обзоров у Бэткомедиана. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите. Это наш ответ Гарри Поттеру.
1: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: IT-сервисы Tax.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документооборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания Tax.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
5: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
8: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
9: ИП Хохлов, ОГРН 321-385-0096-561. Возрастное ограничение 18+.

0: Ничего так не поднимает настроение, как осознание того, что кому-то из коллег после корпоратива хуже, чем тебе.
1: Это неплохо, что-то вы думаешь.
0: Мне вообще норм. Я сижу, пью бак и Джоми, который мне вот Усишкин притащил, где-то украл. Я проснулась, как проснулась, на работу мне к 6. Я просто всех поддерживаю. Чтобы меня ненавидели поменьше чуть-чуть.
1: А мне кажется, зумерам просто вот впору пострадать чуть-чуть. Делать вид, что как будто бы какие-то там вот неприятности присутствуют.
0: Потому что по факту, все,
1: да, никто уже давно не испытывал никаких вот этих вот синдромов, что абсцессентных, так сказать.
0: Ой, посмотрите
1: вообще,
0: на него.
1: Мир вот катится куда-то не туда. Вот обратите внимание, задницы теперь спортсменок нельзя фотографировать в Европе и вообще снимать на видео.
0: Мы только что рассматривали задницу моего нового любимого человека
1: вот
0: в мире.
1: Скоро и они тоже возмутятся, я про мужиков.
0: Я надеюсь,
1: понимаешь,
0: нет,
1: теперь операторам рекомендуют отказаться от ракурсов, от крупных планов и отдельных эффектных кадров. А кто тогда будет бег смотреть женский?
0: Я поддержу. Ты вообще, ты
1: ну
0: думаешь...
1: Хорошо,
0: ты вообще стой,
1: конечно.
0: Подожди. Ты думаешь, что ты говоришь в 26-м году, когда у нас феминизм в самом расцвете, тебя сейчас просто сожрут?
1: Тоже верно.
0: Ты решил на всю страну сказать, что ой,
1: нет,
0: не могу теперь на жопу посмотреть женскую.
1: А у нас другая аудитория, меня никто не осудит. Так вот, я вспоминаю, лет 5 назад Федерация серфинга, а есть и такая,
0: извините,
1: значит, да, женского, на минуточку, возмутилась, что, оказывается, просмотры делают люди, которые пялятся на женщин, которые, понимаешь ли, катаются на доске, и они стали кататься не вот в купальниках, как спасатели в Либо, а в вот этих вот закрытых гидрокостюмах черных.
0: Правильно.
1: И все, и пипец, просмотры улетели куда-то там внизы, спонсоры пропали. А чё?
0: Звучит по-извращенски.
1: По-извращенски звучит женский бокс. А вот это вот все красиво.
0: Нет, мне не... Во-первых, мне не нравится, что
1: и женский
0: мы...
1: футбол тоже
0: по-извращенски. Мне не нравится, что
1: больше.
0: Мы уделили этому времени больше, чем тому, что я люблю футболиста Беллингема и его прекрасным ногам. То есть про это ты меня сразу стопанул, а как женские бутис обсуждать, так это мы вот уже все никак не остановимся, все обсуждаем.
1: Ну, понимаешь ли, футбол-то смотрит... Это знаешь, как мы с тобой сейчас на трибуне находимся, где сидит Дэвид Бекхэм и его жена.
0: Ага.
1: И они смотрят матч, и у Дэвида там просто желваки по лицу, он в таком экстазе там наблюдает
0: за
1: происходящим. Ну, мускулы бегают.
0: Желваки?
1: Да.
0: Крутое слово.
1: Крутое слово.
0: Я реально первый раз в жизни его слышу. Ага. Желваки?
1: Ну, можно так сказать.
0: Ну, типа жевательные
1: можно
0: мышцы?
1: Можно не говорить, да. Да.
0: Обожаю.
1: А Виктория сидит так, что ей нельзя улыбаться, потому что иначе мимика покажет морщины на лице. И у нее супер такое вот пластмассовое лицо, и ты думаешь, блин, ты занимаешь место человека, который там бы прям вот поменялся бы с тобой вообще.
0: Нет,
1: тебе.
0: Так как она замужем за футболистом, если она будет слишком радоваться, он может подумать, что она на кого-то там... А там
1: понятно.
0: Есть на кого.
1: Да.
0: Кроме Месси, крысы, злодейки, негодяй. Мышь.
1: Я тут еще узнал, знаешь, какой интересный факт. Оказывается, наш босс, да, Роман Емельянов, был в Берлине на чемпионате мира по футболу в 2006 году, когда Зидан пускнул Матерацци в грудину. Представляешь вообще? Он своими глазами это видел.
0: Роман Александрович тоже изучен на 1%.
1: Легенда.

0: Я в шоке, что Soda Love, я просто помню его, когда он очень много ругался матом, и у него были
1: как
0: очень грязные. Хватит моего ангела, не надо порочить тут. Мы все равно не понимаем, на каком языке он там ругался. И когда у него были очень грязные текста, рэперские, жесткие, гангста, а тут вообще вон как романтично.
2: Малый повзрослел.
0: Да, повзрослел.
1: Понимаешь ли, да.
0: Все приходят к тому, что потом вот гитарку, куда-нибудь на рыбалку, в лес.
1: Ну и Томас Мраз пришел тут в любви, признавался Олегу Митяеву.
0: Да, понимаете.
1: С Калининым на перегонке.
0: Поэтому это, видимо, как пубертат. Нужно просто пережить, а потом мужчина взрослеет.
1: Или перестать стесняться. Как оно бывает, а? Тебе кажется, что мне 15 лет, и я Кадышеву не слушаю, а сейчас зумеры слушают и не стесняются.
0: Я обожаю зумеров за то, что они вообще ничего не стесняются.
1: Молодцы.
0: Иногда это бесит, конечно, но в целом они молодцы. Они у них вообще, они вот все говорят, как думают, ничего не стесняются, ничего не боятся. Мне все это очень нравится.
1: А вот французские корпорации продолжают маскироваться. Понимаешь ли, под предлогом борьбы с малярией они изобрели микродрон, который выслеживает комариков и убивает их. Представляешь, такой вот маленький, бесшумно летает, и прям тюк-тюк-тюк, малюсенький, как муха, прям вот он.
0: И сколько стоит этот дрон?
1: Не знаю, но
0: а можно его
1: они уже стартанули. Да, и уже предзаказы есть, и домашний комплект, и все дела, и вот покупают.
0: У нас в Красногорске какие-то отбитые комары, во-первых, я не понимаю, как они могут быть
1: этаж
0: на 18 этаж на 17, вообще подняться, это
1: но невозможно. У тебя потолки низкие, поэтому для меня это как 15.
0: Ты откуда знаешь, какие у меня потолки? Из чего взял, что они низкие?
1: Ну, потому что
0: у тебя
1: я
0: что, потолок
1: 100 метров? В Петербурге же жил,
0: нет.
1: Если потолок ниже 3,5 метров,
0: вот
1: то все,
0: как
1: ты
0: этот
1: уже...
0: Дед. Вот ты реально базовый дед про то, что
1: конечно.
0: А вот мы раньше в школу ходили 100 километров через реку.
1: Питались лыжной мазью.
0: Вот это вот, да.
1: Конечно.
0: У тебя что вот сейчас
1: потолки? А еще в... Сколько тебе лет?
0: У тебя потолки сколько дома?
1: Это что? Неважно.
0: Вот именно. Сидит тут, помнишь, что у тебя низкие потолки. Да за ту стоимость, за которую я снимаю квартиру, пусть они даже вот 20 сантиметров, я там буду жить,
1: ты
0: как Алиса в стране.
1: Ты снимаешь квартиру, мне кажется, не знаю, в Шереметьево за такие деньги не снимешь капсульную вот эту вот ночлежку себе. Ни в коем случае.
0: Вот и думайте. А что, к чему это? А то, что комары отбиты. Мало того, что они поднимаются на 18 этаж, их еще ничем не убить. Я хотела провести эксперимент. Значит, я вижу, как он сел на мою руку, начал сосать кровь. Я думаю, сейчас он лопнет. А он просто кусает и улетает. Он даже не пьет из меня ничего, он просто меня кусает. Понимаешь?
1: А это вот сущность женская такова.
0: А комар-то что, женщина?
1: Как? Только самки кусают, то что?
0: Новое радио Виланд.

0: Ты свои глупые мысли в отношении Месси меньше бы транслировала в эфире. У него много поклонниц, выловят, устроят темную, будешь кружочки с видеоизвинениями записывать.
1: И, кстати, по поводу извинений, ты же слышал, как за просто... Не люблю этот глагол, захейтили, зашмырили, унизили, растоптали, и вообще оскорбили кого? Единственного белого игрока сборной Франции.
0: В этом проблема, потому что он реально белый.
1: Нет, ну дело в том, что он вот Ямали не заметил, толкнул, это привело к штрафному, штрафной, и, соответственно, поменялся исход игры, испанцы выиграли французов, и пишут теперь ему в комментариях, ты белый кусок дерьма и так далее. А может быть такое?
0: Обратный расизм?
1: Да.
0: Это он и есть, мне кажется.
1: Нет. Посмотри, одно время было принято целовать ботинки афроамериканцам только за то, что вот он афроамериканец.
0: Никто не отменял, меня каждый день так встречают в магазинах.
1: Вот! Ну, это когда ты в Америку ездишь, у нас-то нет.
0: Ага.
1: Слава богу. А вот мне теперь интересно, а наоборот, может быть такое, что вот сейчас вот разгонится эта волна, вот это через окно овертон так называемое, что перед ним начнут извиняться только за то, что он белый, да.
0: Ну...
1: Во Франции.
0: А что, это куда-то пропадало?
1: В смысле пропадало?
0: Мне кажется, что...
1: За цвет кожи, мне кажется, вообще вот всем плевать. Ну, в России точно.
0: Ну, в России-то да.
1: Да, а вот там же это какая-то как будто бы, ну, не знаю,
0: мне кажется, во Франции сейчас больше черных, чем белых.
1: Ну, заметно,
0: что
1: точно.
0: Что-то мне подсказывает, что там вообще уже не то, что Париж, там Париж.
1: Ладно.
0: Не знаю, как его по-фрикански.
1: Ну, в общем, обидно, конечно, за парнишку прям очень сильно.
0: Прям переживаешь?
1: Ну, раньше прям... там Антуан Гризман играл, тоже единственный беленький, и у него все хорошо в карьере сложилось, все в порядке, а вот...
0: Ну, а что поделать, прям... если у черных физуха реально лучше? Ну, они все бегают, они все заряжены. Ты попробуй, ты понимаешь, ты только родился, тебя сразу отправляют на перегонки с антилопой. У тебя нет шансов плохо бегать. Поэтому я считаю, все очень логично, что именно они и играют в футбол. Потому что футбол, я вот вчера, мы смотрели с ребятами...
1: И проигрывают испанцам.
0: Ну, да, но, да, да.
1: Да, да.
0: Мы вчера с пацанами смотрели, с коллегами нашими, друзья, футбол. И я просто думаю, они 90 минут бегают по огромному полю. Просто после хоккея это выглядит очень скучно. Они просто бегают. Дай бог

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6569-6.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Сосиски баварские 800 грамм, расколбас 149 рублей 99 копеек.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Мы знаем идеальное место для обеда. Сате из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита Парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Ксеноншоп-24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: нравится всегда.
1: Ой, блин, зацепилась. Так, друзья, здорово, что вы вообще не хотите. Мне нравится, что вы готовы обсуждать все на свете, кроме темы эфира. Давайте, да, давайте возьмем за практику вообще. Мы же ее просто так придумываем. Просто, чтобы, ну, просто для отчетности, для руководства, чтобы они знали, что мы готовимся к эфирам. Мы сегодня обсуждаем ревность в дружбе. Ревновали вы когда-нибудь друзей к другим друзьям или в целом, или куда, туда, сюда?
2: Ты знаешь, что говорят нам психологи, просторы вообще, интернет и людской опыт, что это чудовищно скучно, а что, оказывается, ревность интересна только в литературе, в кино и в музыке, само собой. А в жизни ревность говорит лишь о двух составляющих. Первая – ты не уверен в себе. Вторая – ты просто еще не доразвил в себе искреннее чувство любви или дружбы. Вот так вот. Все! Все, вот так вот все просто, представляешь?
1: Лобные доли, получается, не сформировались, поэтому у тебя
2: поэтому
1: такие проблемы.
2: Вот такие проблемы. Или ты просто... лошара цветочная. Да.
1: Ну, у меня была такая история, но она была в школе. Что вот у меня была вот подружка, вот, которая ревновала меня к другой подружке. Ну, это вот, ну, какая-то.
2: А потом, соответственно.
1: Просто перестали общаться.
2: Какой-то я фильм крутой смотрел на эту тему. Блин, елки-палки, кто же там снимался? В общем, вы сейчас мне поможете вспомнить.
1: Ну-ка.
2: Значит,
1: нам нужны вводные.
2: Да. Вводные следующие. В городе происходит убийство.
1: Так.
2: Убийство происходит, и потом кажется, что виновата во всем толстая девчонка, которую в детстве хейтили. А она стала худой. Вот.
1: Ой, что-то такое знакомое.
2: Да. А в итоге выяснилось, что даже и не она-то во всем виновата. Короче, ерунда как какой-то.
1: А, это точка-точка-точка, типа,
2: да,
1: загадка?
2: Да.
1: Но... А есть еще какие-то водные?
2: Все забыл вообще, все повылетало из головы вообще.
1: В общем, в городе произошло убийство, думали, что это пухляш,
2: а в итоге убивал ее муж. Да, и там такой
1: триллер. А это не школьники?
2: Ну, короче, это все, нет, это все было в далеком прошлом за то, что ее вот все обижали и так далее. Да.
1: Нет, я одного не
2: короче, давай мы вот этот кусочек вырежем, когда пойдет уже в эфир.
1: Да, как будто ничего не было.
2: Да, как будто этого не было.
1: Она его или он ее? Это фильм называется так, или это вопрос уточняющий? Говорят название. Так назывался?

0: Эви, ну помоги, ты его точно смотрел, этот фильм дурацкий.
1: Слушай, тут еще один вариант. Сериал «Он и она».
0: Это не сериал. Значит, история следующая. Там начинается все с того, что у одной из героинь мама работает уборщицей в школе. И из-за этого ее берут в эту школу тоже учиться.
1: А какой возраст? Ну, то есть это про подростков фильм?
0: Это от подростков в их взрослую жизнь перекочевывает.
1: Черный, его и ее?
0: Может быть. Его и ее, да? Может его быть. Ее.
1: Но это сериал, сезон один, серия один.
0: Нет, один фильм.
1: Один фильм, одна вера, одна любовь. Это начало твоего рэп-трека.
0: Я сейчас скажу, что в конце оказалось, что вообще убивал всех мама главной героини вот этой самой, вот эта вот уборщица, потому что вот она с детства, значит, вот испытывала ненависть к этим всяким зажравшимся, так сказать, одноклассницам, которые издевались над всеми вокруг. То есть какой-то супер популярный фильм.
1: Такое чувство, что ты просто взял несколько разных фильмов в один.
0: Может быть и такое, потому что...
1: У меня вообще сначала «Паразиты» в голове были почему-то.
0: «Паразиты»? Ну нет.
1: Помнишь «Паразитов»?
0: Помню. И туда же можно закинуть, я не знаю...
1: И Шерлока Холмса, потому что детектив. И очень страшное кино, вообще все. Нет, тебе все... Это сериал, вот еще. Сюжет именно тот, про который вы говорите. Это сериал его и ее. Разные люди об этом пишут.
0: Хорошо, спасибо, дорогие друзья.
1: Но ты не мог смотреть сериал.
0: Я зачастую себе... Ну да, я не смотрю сериалы. А тут вот, видимо, он как-то в один стекся, а я лежал, видимо, больной с температурой 39 и смотрел этот сериал.
1: Там, походу, 45 серий. Ты не мог так долго болеть.
0: Нет, я не мог так долго болеть.
1: А может быть и не 45. Сколько там серий вообще? Я просто вижу первый сезон, один сезон, и дальше цифра 45.
0: Ух ты.
1: Если там 45 серий.
0: Может быть, это минут?
1: Да, один сезон идет 45 минут. Да.
0: Как вот «Черное зеркало».
1: 8 серий там.
0: Все, будем считать, что это он. Спасибо вам большое.
1: Нет, я, ребят, по-любому там будет какой-нибудь санкционный смотритель, версия 1801 года.
0: Да.
1: Уникальная до того, как придумали сочетание «станционный смотритель».
0: Ну, это сложное. Иногда я, не знаю, какого-нибудь артиста типа Павел Кашин. Мне кажется, что только я его знаю, я его придумал, а потом ты читаешь какую-то новость о нем и думаешь, так, стоп. Это не из моих фантазий, оказывается, человек. Это настоящий музыкант, довольно-таки популярный. Хорошо, идем дальше. И вот очень часто у меня такое. Или, например, заставка телеканала «Вид». Я был уверен, что она мне принадлежит. Моей больной фантазии.
1: А что, не существует?
0: Она существует.
1: Да, лучше бы ее не существовало.
0: Это тоже верно.
1: Лучше бы ее и не было.
0: Психологов бы было меньше хлеба.
2: Эви Ленд. На новом радио. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 000 000 рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые денег, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.

0: только 2 часа.
1: Ко мне приехала моя близкая, лучшая подружка, самая замечательная, из Ярославля. Мы не виделись с апреля, хотя мы стараемся видеться хотя бы раз в месяц. И так как в августе отпуск, она приехала, чтобы мы, собственно, во-первых, погуляли, во-вторых, сходили на ВК-фест, в-третьих, спланировали отпуск, в который мы ездим с ней каждый год. Спасибо ее мужу за то, что он ее отпускает.
2: Прекрасно. Сейчас многие, вот кто это услышал,
1: скажет, ой, это скажет, ну, все понятно.
2: Да-да-да, в Турции, Паш, ты еще...

0: Потому что видишь ли, как получается, все же в отпусках, все отдыхают. Радио ты включаешь, и звук у тебя не так громок. Ну и да. Внимание чуть поменьше.
1: Это правда.
0: И, соответственно, да.
1: На энергосберегающем.
0: На энергосберегающем.
1: Сейчас чуть-чуть еще поработаем, потом уйдем, и потом в новый сезон.
0: А там уже и музыкастинг.
1: А там он.
0: А там и вообще много всего прекрасного, замечательного. Конечно. Да.
1: Поэтому мы не обижаемся на то, что вы не хотите с нами общаться, друзья. Мы совсем не обижаемся. Что по теме эфира ничего не писали, мы вообще не обижаемся. Если вы все на даче, да вообще замечательно.
0: Великолепно.
1: Все, я целую вас в правую щеку.
0: А стоя тоже в очереди за топливом, не хочется.
1: Конечно.
0: Там. Я не рассказал историю. Представляешь, что там случилось? Да, я по пути на работу решил на заправочку заглянуть.
1: Так.
0: В общем, заворачиваю вот прямо рядом с работой, которая заправочка. Ага. Заворачиваю к ней, там 13 колонок. Ну и при въезде очереди стоят. Ну, машин по 6, по 7, не то чтобы солидные. Я думаю, так, стоп. А давай-ка я дальше проеду, потому что нигде табличек не висит, что закрыто. Я проезжаю к 11-й, заливаюсь буквально за 3 минуты, еду на работу и думаю, а что вы там в очереди? Это, знаешь, вот как будто бы в самолете, когда вот в аэропорт надо, все встали и сдавай. Там вот...
1: Странно, что никто не подсказал. Может, никто не хотел работать?
0: И когда мне уже парень там, заправщик, ну все, залил, я говорю, а что они сюда-то не подъезжают? Да не знаю, говорит, я им машу, а они что-то не реагируют. И я тоже так смотрю, люди сидят, там в телефоны свои уткнулись в очередь. Думаю,
1: а
0: ну,
1: потом
0: ладно,
1: пишут, что драма.
0: Свой вайб. Да нет, как раз таки нет, все вот как раз на чиле-то и находятся, да. Ну, по крайней мере, то, что я видел.
1: Виктор, он пишет, что он тоже так делает.
0: Ну?
1: Ребята, внимательнее смотрите.
0: Виктор, ты же услышишь, это в имени даже код заложен, победитель. Он шарит. Да, Виктор, мое почтение. Я тоже Виктор своего рода.
1: И тот еще Виктор.
0: Да.
1: Все, ребят, целую вправо и влево всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. До завтра.
0: Да, и песню она выбрала специально эту.
1: Но песня идеально под этот вечер. Кайфуйте.

0: Диксиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Реклама.
1: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
2: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на штучка.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
4: «Ксеноншоп-24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Чай Акбар красно-белый, цейлонский, черный, 100 пакетиков по 2 грамма, 199 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 120-240-247-95-05.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: В бесконечном количестве, а еще и погода в полном порядке. А еще, я думаю, ощущение завтрашнего приближения тоже в полном порядке. Сплошные плюсы, друзья, пусть так и продолжается. Отличного вечера.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
3: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
3: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дудь».
2: 18+.

0: вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
10: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
9: Бросать выгодно.
10: Подробности на newradio.ru.
9: 18+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185.
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк» 18+.

вчерашнего дня утешал себя мыслью, что лето еще не добралось до середины, но теперь уже что? А что, все, что ли, на осень настраиваться? Да нафиг надо, загляну-ка я в празднички. А, да, забыл сказать, что Нюша на новом радио прекрасный и замечательный. Так вот, заглядываю в праздничный календарь и вижу, что сегодня отмечается День ипотеки, ребятушки. А знаете, что характерно? Ему сегодня 28 лет. То есть через пару лет можно будет и поздравить этот самый день ипотеки. Если ты свою выплатил, то тебе респект гигантский. Если еще даже и не взял, то все там будем.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Сейчас краешком глаза видел интервью Лепс, где он Эмину Агаларову говорит, что есть люди, которые живут на 200, на 300 тысяч в месяц. И вообще, как это сложно. Но я думаю, он все-таки, ну, 200-300 тысяч долларов имею в виду. Ну, не рублей же, ей-богу. Отличного вечера тебе.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Новое радио.

Да, Рита Ора на новом радио. Ребятушки, решил я пошерстить заголовочки, как себя чувствует певица. И вот заглянул, значит, тут из свеженького. Премьера фильма «Наследники» в Лос-Анджелесе. Рита Ора поцеловала Тайку Вайтити. Вот, кто не в повестке, могли бы сейчас глаза выпучить, но Тайка Вайтити — это мужское имя. Вот это режиссер, ее муж, на минуточку, который снял офигенный фильм «Реальные упыри» много лет назад. Ну и много других классных фильмов тоже он снял. Так вот, я просто почему-то «Упырей» вспомнил. Наверное, надо пересмотреть. Такая псевдодокументалка о вампирах, которые в разные эпохи родились и вот вместе живут, тусуются. Короче, любопытное зрелище. Если будет время и желание, то заглядывай, если вдруг не видел. Вот, а так, в целом, новое радио, суперхиты и суперновинки всегда к твоим услугам.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Так, ну теперь уже точно можно уже сказать с легкостью, что день взятия в Бастилии впустую прошел. Да, а сегодня еще можно день ипотеки отметить. 28 лет отмечается этому празднику, о котором мы уже забыли сию же секунду. Красивого вечера тебе, с нас красивая музыка.

Включай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

Такие глаголы все привычные, как будто бы, но уже как будто бы и не свежие, что ли, вкрашилось, понимаешь ли. Дора на номером... Дора на новом радио. Вот это сейчас нежданчик был даже как будто бы для меня. Казалось бы, и певица совсем молодая и так далее. А трек-то шестилетний уже. Ну или около того. Короче, из прошлой жизни откуда-то. Вот. А это называется магия радио. Когда ты слышишь то, чего вообще не ожидал бы услышать. А уж тем более в своем плейлисте все всегда предсказуемо. А вот на радио не так. Это новое, да. Суперхиты, суперновинки. И Данил Михайлов еще здесь был. Хозяйничал до сего момента, а сейчас все, прекращаю. Ушел и скатертью. Отличного вечера тебе.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

парой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали! Поехали!

0: Реклама. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Новое радио.

искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

Скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12.5.

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.